0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия Л номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Монте-Карло. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вам везет с Чанган. Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в октябре этого года автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск. Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке Чанган CS75+, в кредиты по программе Трейдинг. Кредит предоставляет АОТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест». ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: «Радио Монте-Карло».

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: Три сестры. Одна из самых известных пьес Антона Павловича Чехова «Три сестры» была впервые показана в театре в 1901 году и с тех пор уже более 100 лет не сходит со сцены и в России, и за рубежом. Появилась пьеса по заказу Московского художественного театра после того, как там с успехом прошли постановки чеховских «Чайки» и «Дяди Вани». Что интересно, сам писатель утверждал, что писал водевиль, комедию, но на первой же читке мнения драматурга и театра разошлись, и артисты, и режиссеры восприняли новое произведение как драму. Многие, слушая его, плакали, а не ожидавший слез автор решил, что пьеса непонятна и провалилась. Тем не менее, премьера «Трех сестер» прошла успешно, а сама пьеса очень скоро получила звание «Самый удачный у Чехова». Довольно быстро ее перевели и опубликовали на итальянском языке. Затем, еще при жизни Чехова, «Три сестры» были переведены на немецкий, французский и чешский языки. И почти одновременно с премьерой в России пьеса уже шла на сцене в Берлине. На протяжении всего 20 века к трем сестрам обращались выдающиеся режиссеры, в их числе Владимир Немирович Данченко, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Лоуренс Оливье и Эрвин Аксер, и каждому удавалось открыть в драме Чехова все новые мысли, созвучные новой эпохе. Интерес к пьесе «Три сестры» не зависит от времени. Ее ставят уже 100 с лишним лет и будут ставить до тех пор, пока будет театр.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
2: 18+.
3: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
4: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
5: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадеева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Угарный газ – это отравляющий газ, который образуется при неполном сгорании бытового газа при недостаточном доступе кислорода. Регулярно проветривайте помещение, не закрывайте вентиляционные отверстия, проверяйте наличие тяги при каждом розжиге колонки. Запрещается одновременная работа принудительной вытяжной вентиляции и газового оборудования с дымоотводящими каналами. Регулярно проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы и проводите техобслуживание газового оборудования. При запахе газа звоните 04 или 104 с мобильных телефонов. ООО «Газпром Газораспределение Владикавказ».
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
9: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Радио

0: Реклама.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В каждом доме есть газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все настолько привыкли к удобствам голубого топлива, что порой забывают. Газ – источник повышенной опасности. Пригласите работника специализированной организации для проверки газовых приборов. Не экономьте на собственной безопасности. Заключите договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Подробная информация в филиале по месту жительства или по телефону 76 62 81. ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».
3: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
4: Как выглядит настоящая забота о себе? Узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lamcolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
7: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
8: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
14: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте kinoreporter.ru. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. Talking to the Moon. Бруно Марс – живая иллюстрация к поговорке «Хочешь сделать хорошо – сделай сам». Артист не только сам пишет песни и продюсирует записи, но еще и играет на гитаре, басу, ударных и клавишных. А кроме того, славится своим перфекционизмом. Отдельные композиции он может переделывать по нескольку раз, пока результат его полностью не устроит. Например, в работе над песней «Talking to the Moon» Марс сам играл на инструментах вместе со своим коллегой Ари Левином. Потом они несколько раз полностью перерабатывали композицию, меняя и структуру, и звучание, пока не нашли окончательный вариант. В результате «Talking to the Moon» вошла в дебютный альбом Марса и стала одним из его самых известных хитов. Бруно Марс. «Talking to the Moon».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама не оферта.
3: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
4: 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
2: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вам везет с Чанган. Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в октябре этого года автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке Чанган CS75+, в кредит по программе Трейдин. Кредит предоставляет АОТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
5: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
10: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Вам везет с Чанган. Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в октябре этого года автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск. Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке Чанган CS75+, кредит по программе Трейдинг. Кредит предоставляет Автобанк. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Кино-меню на радио Монте-Карло. Пончики. Наряду с бургерами и хот-догами пончики давно стали одним из гастрономических символов Америки. В США у них есть даже собственный праздник – Национальный день пончика, который отмечают первую пятницу июня. И было бы крайне странно, если бы такое популярное лакомство не сделало карьеру еще и в кино. На экране пончики появились довольно рано. Уже в первой половине 20 века их можно было увидеть в американских комедиях, а со временем они стали настолько узнаваемой деталью повседневной жизни, что пончик в руке героя сам мог рассказать о нем довольно многое. Особенно популярны в США донаты – американская разновидность пончиков, чаще всего в форме кольца. Их жарят во фритюре, покрывают глазурью, сахарной пудрой или цветной посыпкой. Бывают донаты и без отверстия, с кремом, джемом или другой сладкой начинкой. В середине прошлого века любовь американцев к пончикам принимала порой неожиданные формы. В США проводили конкурсы красоты «Мисс Донат». Девушки позировали с пончиками и боролись за титул «Королевы пончиков». И никакого противоречия никто не видел. Примерно тогда же начал складываться один из самых живучих экранных стереотипов – американский полицейский с пончиком. В кино и сериалах копы жуют донаты в патрульных машинах и участках, непременно пачкая форму сахарной пудрой. В «Твин Пиксе» этот образ довели до абсурда. В полицейском департаменте пончиками завален целый стол. Еще один знаменитый поклонник пончиков – Гомер Симпсон. Розовый донат с цветной посыпкой стал таким же узнаваемым атрибутом героя, как его белая рубашка, а любовь Гомера к пончикам – одной из постоянных шуток мультсериала. В фильме «Повар на колесах» в кадр попала уже реальная легенда – новоорлеанское кафе «Дю Монт», существующее с 19 века. Заведение знаменито своими «бенье» – квадратными французскими пончиками с сахарной пудрой. Остается лишь добавить, что происхождение знаменитой дырки в пончике однажды стало предметом почти судебного разбирательства. В 1940-х годах в Нью-Йорке устроили «Великий пончиковый спор». Специальные судьи выслушали несколько версий и постановили считать изобретателем голландского эмигранта Хэнсона Грегори. Он утверждал, что придумал пончик с отверстием еще в 1847 году, а позднее сожалел, что не запатентовал свое изобретение. Сам Грегори до этой победы не дожил и никаких дивидендов от своего изобретения, кроме, собственно, дырки от пончика, не получил.
1: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама. Осенние скидки в «Арктике». Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
9: Hell.

0: Реклама.
1: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Радио Монте-Карло.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Эрнест Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй, пожалуй, один из самых, если не самый, известных и влиятельных среди американских писателей. Он родился в 1899 году в богатой и образованной американской семье, в которой ценились культура и литература. Дома была богатая библиотека, где Эрнест с детства пропадал часами. Родители поощряли его интерес к чтению и способствовали развитию таланта. Хемингуэй собирался стать журналистом, для чего поступил в Канзасский университет. Но учеба показалась ему слишком далекой от реальной жизни. И всего несколько месяцев спустя Эрнест бросил университет и устроился на работу в газету. Тогда же Хемингуэй начал писать рассказы и отправлять их на конкурсы. Вскоре была опубликована его первая книга «Три рассказа и 10 стихотворений». Первый литературный успех окрылил Хемингуэя и открыл ему дорогу к профессиональной карьере писателя. А значимым источником вдохновения стала Первая мировая война, куда Эрнест отправился добровольцем. Опыт активного участия в боях и страдания людей на передовой глубоко повлияли на мировоззрение и тематику Хемингуэя как автора. Опубликованный после войны роман «Прощай, оружие» принес Эрнесту Хемингуэю крупный успех и стал его первым бестселлером. Книга снискала восторженные отзывы критиков и до сих пор считается лучшим американским романом, вышедшим после Первой мировой. Жизнь известного американского писателя была насыщенной и интересной, несмотря на ее печальный конец. Он подарил миру много классических произведений, которые до сих пор любят и изучают по всему миру. А его творчество оказало большое влияние на писателей, как современников, так и следующих поколений.
0: «Больше, чем искусство». На радио

0: no hello kiss a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
14: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
9: 18+. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест, ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Радио Монте-Карло.

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Почти на 17% за год вырос грузопоток через пункт пропуска Верхний Ларс. Как сообщает пресс-служба Северокавказской таможни, в сентябре российско-грузинскую границу пересекли более 34 тысяч большегрузов. Это на 2 тысячи больше, чем в августе, и почти на 5,5 тысяч больше, чем в июле. Для обеспечения пропускной способности пункта увеличили численность смен и оптимизировали распределение ресурсов. Легковой транспорт оформляют в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. Почти 2 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку агропромышленного комплекса Северной Осетии в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло по итогам встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Средства направят на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также на модернизацию социальных объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Вторая школа креативных индустрий открылась во Владикавказе. Она работает на базе детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева. Для занятий оборудовали 4 современные студии, где можно изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. В школе бесплатно занимаются 80 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Сегодня Осетинский театр открывает 91-й театральный сезон. В 18:00 зрителям представят одну из самых грандиозных и масштабных постановок «Послы гор» режиссера Гиви Валиева. Спектакль по роману Василия Цоголова повествует о присоединении Осетии к России. Для гостей также подготовлена культурная программа с музыкой, танцами и встречей с актерами. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд — подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий.

0: эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
3: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
15: ОККО представляет.
16: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
17: Простые военные учения.
15: Главный сериал года в ОККО.
18: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
19: Я про это написать хочу.
15: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
20: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
21: Любимая, там дождь. Возьми такси.
20: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
22: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
23: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. Nothing on you. До начала сольной карьеры Бруно Марс несколько лет писал и продюсировал песни для других артистов. Одной из таких работ стала «Nothing on You». Сначала у Марса и Филиппа Лоуренса существовала только заготовка припева с другой мелодией. Затем их партнер Ари Левин придумал ритм в духе старого хип-хопа. Марс сел за фортепиано, сыграл новую мелодию, и она отлично легла на этот ритм. Изначально его вокал использовали только в демозаписи, и Марс не должен был становиться исполнителем песни. Однако в Atlantic Records решили оставить именно его голос в припеве. «Nothing on You» вышла как сингл рэпера B.O.B. и стала первым большим международным хитом с участием Бруно Марса. Бруно Марс. «Nothing on You».

0: Реклама. Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Музыка без слов. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Угарный газ, опасность которой не имеет запаха и цвета. «Газпром» газораспределение Владикавказ предупреждает. Газовые приборы, которые не обслуживают специалисты, могут стать причиной трагедии. Каждый абонент обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в своем доме. Закон регулирует строго. Нет договора – нет газа. Заключить договор можно в филиалах ООО «Газпром» газораспределение Владикавказ вашего района или позвонив по номеру 76 62 81.
4: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Hard Rock Cafe. История всемирно известной сети Hard Rock Cafe началась в 1971 году в Лондоне, когда два молодых американца, Айзек Тайгретт и Питер Мортон, решили открыть ресторан с типичной американской кухней. Название они позаимствовали с пластинки группы Doors «Morrison Hotel», где одна из сторон называлась «Hard Rock Cafe». По легенде, рестораторы даже связались с менеджментом группы и получили устное разрешение использовать это имя. Позже музыканты команды шутили, что каждый раз, заходя в Hard Rock Cafe, они думали о том, что им должен быть положен бесплатный гамбургер. В первые годы кафе стало культовым местом для рок-музыкантов. Постоянным гостем был Эрик Клэптон, который однажды подарил свою гитару с просьбой повесить ее над его любимым столиком. Через пару недель Пит Таунсенд из группы The Who принес в кафе свою гитару с надписью «А моя не хуже, с любовью, Пит». Эти два инструмента стали началом уникальной коллекции музыкальных реликвий, прославившей сеть. Сегодня Hard Rock Cafe — это более 150 заведений в 70 странах мира. Ресторан владеет крупнейшей коллекцией реликвий рок-н-ролла, которая насчитывает свыше 88 тысяч предметов. От гитары барабанов до сценических костюмов и личных вещей легендарных музыкантов.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56. 68, Москва, улица Тимирова, 11, акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито работе.

0: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
3: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка по тебе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вам везет с Чанган. Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в октябре этого года автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск. Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке Чанган СИА 75+, в кредит по программе Трейдинг. Кредит предоставляет АО ТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Осень в стиле радио «Монте-Карло». Музыка золотого сезона.

0: новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Почти на 17% за год вырос грузопоток через пункт пропуска Верхний Ларс. Как сообщает пресс-служба Северокавказской таможни, в сентябре российско-грузинскую границу пересекли более 34 тысяч большегрузов. Это на 2 тысячи больше, чем в августе, и почти на 5,5 тысяч больше, чем в июле. Для обеспечения пропускной способности пункта увеличили численность смен и оптимизировали распределение ресурсов. Легковой транспорт оформляют в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. Почти 2 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку агропромышленного комплекса «Северной Осетии» в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло по итогам встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Средства направят на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также на модернизацию социальных объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Вторая школа креативных индустрий открылась во Владикавказе. Она работает на базе детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева. Для занятий оборудовали 4 современные студии, где можно изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. В школе бесплатно занимаются 80 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Сегодня Осетинский театр открывает 91-й театральный сезон. В 18:00 зрителям представят одну из самых грандиозных и масштабных постановок «Послы гор» режиссера Гиви Валиева. Спектакль по роману Василия Цоголова повествует о присоединении Осетии к России. Для гостей также подготовлена культурная программа с музыкой, танцами и встречей с актерами. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Мон».

0: Реклама.
1: Угарный газ – это отравляющий газ, который образуется при неполном сгорании бытового газа при недостаточном доступе кислорода. Регулярно проветривайте помещение, не закрывайте вентиляционные отверстия, проверяйте наличие тяги при каждом розжиге колонки. Запрещается одновременная работа принудительной вытяжной вентиляции и газового оборудования с дымоотводящими каналами. Регулярно проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы и проводите техобслуживание газового оборудования. При запахе газа звоните 04 или 104 с мобильных телефонов. ООО «Газпром Газораспределение Владикавказ».
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
6: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Театральные суеверия.
1: Театр живет не только на репликах, световых партиях и смене декораций, но и на бесчисленных суевериях, без которых закулисье было бы куда менее колоритно. Актеры — люди творческие и нередко склонные повсюду искать тайные знаки. Самое известное правило — желать артисту удачи категорически нельзя. В английском и американском театре вместо этого говорят «break a leg» — «сломай ногу». Версия происхождения самая изящная. После удачного спектакля актер будто ломает ногу, преклоняя колено в поклоне перед аплодисментами. По сути, английское выражение — аналог нашего «ни пуха, ни пера». Только отвечать на него нужно не «к черту», а «спасибо». Французы, итальянцы и испанцы еще более оригинальны. Они желают артистам побольше навоза. Когда в театр приезжали на лошадях, большое количество куч у входа было вернейшим признаком аншлага. В театральном мире есть богатая палитра несчастливых цветов. В англоязычных странах подозрительно относятся к синему, когда-то дорогая ткань разоряла труппы, не сумевшие окупить костюмы. Если же синее сопровождалось серебряной отделкой, значит, театр явно богат, и неудачи ему нипочем. Во Франции не жалуют зеленый цвет. Именно в нем играл Мольер за несколько часов до своей смерти в «Мнимом больном». Итальянцы сторонятся фиолетового. Этот цвет ассоциируется с Великим постом, а значит, с отсутствием спектаклей и заработка. Закулисные приметы и вовсе целый театр внутри театра. Гвоздь на сцене сулит новую роль. Лучано Паваротти даже возил с собой подаренный матерью большой железный гвоздь как талисман. А вот уронить текст пьесы — крайне плохой знак. Спасти положение можно только немедленно сев на упавшие страницы, почти как студенческая традиция при экзаменах. Гримерка для актера — священное пространство со своими ритуалами. Заходить туда принято с левой ноги, зеркало делить с коллегой через плечо нельзя, а номер 13 на дверях в большинстве театров вообще отсутствует. В Амхате и у вахтанговцев под строжайшим запретом семечки и свист. Энергия сцены этого не терпит. У многих артистов есть и собственные маленькие обереги. Галина Вишневская всегда здоровалась со сценой, а Елена Образцова носила с собой игрушечного пса Бобку. И даже репертуар имеет свой рейтинг удачливости. Песни из «Макбета» лучше не напевать, беды не оберешься. Произведения Булгакова и Гоголя подозреваются в тяжелой энергетике, а вот участие в «Золушке», напротив, сулит карьерный взлет. Так и живет театр. Между сценой и суеверием, и между аплодисментами и приметами. И, пожалуй, в этом нет ничего удивительного. Ведь магия театра во многом строится именно на вере в чудо, даже если оно прячется в старом гвозде или вере в счастливую роль.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря.

0: декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОКРН 125-770-015-50. 6-68, Москва, улица Тимирова, 11, акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
11: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
15: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: ОККО представляет.
7: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
3: Вам везет с «Чанган». Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в октябре этого года автомобили «Чанган» с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке «Чанган CS75+» в кредиты по программе «Трейдинг». Кредит предоставляет АОТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло», Владикавказ. 54-82-82.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама. Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
8: Радио

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
14: ОККО представляет.
15: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
14: Главный сериал года в ОККО.
16: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
17: Я про это написать хочу.
14: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
24: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
25: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
26: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. It will rain. Первые строки «It will rain» Бруно Марс написал во время гастролей. У него с собой была гитара, появилась мелодия, но закончить песню не получилось. Через некоторое время Марсу предложили записать композицию для фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть первая». Певцу показали большую часть еще не вышедшей картины, и он понял, что незаконченная песня подходит к ее сюжету. После просмотра Марс дописал композицию специально для саундтрека, но собственной записью он остался недоволен. Впервые услышав «It Will Rain» по радио, Бруно Марс выключил приемник. Ему не понравилось сведение, а собственный голос, по его словам, напоминал ему писк комара.
1: Бруно Марс. «It Will Rain».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Грант». Во Владикавказе малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Грант». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Грант». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Грант Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама. Осенние скидки в «Арктике». Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
4: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная, 2В.
5: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
7: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
0: Новости на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Почти на 17% за год вырос грузопоток через пункт пропуска Верхний Ларс. Как сообщает пресс-служба Северокавказской таможни, в сентябре российско-грузинскую границу пересекли более 34 тысяч большегрузов. Это на 2 тысячи больше, чем в августе, и почти на 5,5 тысяч больше, чем в июле. Для обеспечения пропускной способности пункта увеличили численность смен и оптимизировали распределение ресурсов. Легковой транспорт оформляют в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. Почти 2 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку агропромышленного комплекса «Северная Осетия» в текущем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло по итогам встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Средства направят на поддержку фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также на модернизацию социальных объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Вторая школа креативных индустрий открылась во Владикавказе. Она работает на базе детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева. Для занятий оборудовали 4 современные студии, где можно изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. В школе бесплатно занимаются 80 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Сегодня Осетинский театр открывает 91-й театральный сезон. В 18.00 зрителям представят одну из самых грандиозных и масштабных постановок «Послы гор» режиссера Гиви Валиева. Спектакль по роману Василия Цоголова повествует о присоединении Осетии к России. Для гостей также подготовлена культурная программа с музыкой, танцами и встречей с актерами. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Радио «Монте-Карло». Для слушателей старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В каждом доме есть газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все настолько привыкли к удобствам голубого топлива, что порой забывают. Газ – источник повышенной опасности. Пригласите работника специализированной организации для проверки газовых приборов. Не экономьте на собственной безопасности. Заключите договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования. Подробная информация в филиале по месту жительства или по телефону 76-62-81. ООО «Газпром Газораспределение Владикавказ».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль Верди. Произведения великого итальянского композитора Джузеппе Верди уже более 200 лет звучат в театрах. Говорят, именно его пьесы «Травиата», «Риголетто» и «Аида» самые часто исполняемые в мире. За свою жизнь талантливый композитор успел написать более 26 опер, и в его честь даже назвали кратер на планете Меркурий. Итальянцы гордятся творчеством Верди и каждую осень устраивают фестиваль в его честь. Событие проходит в 10-х числах октября в Парме, на севере страны. Сюда съезжаются любители оперы со всего мира, чтобы насладиться десятками концертов и выступлений. За последние годы фестиваль стал важнейшим музыкальным событием в мире. На мероприятие приезжают звезды итальянской эстрады, знаменитые оперные артисты, музыкальные коллективы и дирижеры со всей Европы. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Помимо тематических выступлений и легендарных оперных постановок, на улицах Пармы проходят выставки, световые и музыкальные шоу, гастрономические туры и экскурсии по местам, где жил и работал Джузеппе Верди. Помимо фестиваля, можно посетить и соседский городок Бусетта. Здесь композитор родился. Тут же находится музей вещей Джузеппе Верди и его семьи. Все желающие могут посмотреть, как был устроен быт композитора.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
11: Первое правило «Хава LF7» – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хава LF7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хава LF7» 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальном дилере «Хава LF7» на сайте хава.ру. 12+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
15: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
16: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
17: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
18: Любимая, там дождь. Возьми такси.
17: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
19: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Во Владикавказе малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева 81А.
0: Радио Монте-Карло. 12+.
3: Реклама.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная, 2В.
6: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
4: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58 95 30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Сбербанка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
7: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
11: Вы слушаете «Радио

0: Наряду с бургерами и хот-догами пончики давно стали одним из гастрономических символов Америки. В США у них есть даже собственный праздник – Национальный день пончика, который отмечают первую пятницу июня. И было бы крайне странно, если бы такое популярное лакомство не сделало карьеру еще и в кино. На экране пончики появились довольно рано. Уже в первой половине 20 века их можно было увидеть в американских комедиях, а со временем они стали настолько узнаваемой деталью повседневной жизни, что пончик в руке героя сам мог рассказать о нем довольно многое. Особенно популярны в США донаты – американская разновидность пончиков, чаще всего в форме кольца. Их жарят во фритюре, покрывают глазурью, сахарной пудрой или цветной посыпкой. Бывают донаты и без отверстия, с кремом, джемом или другой сладкой начинкой. В середине прошлого века любовь американцев к пончикам принимала порой неожиданные формы. В США проводили конкурсы красоты «Мисс Донат». Девушки позировали с пончиками и боролись за титул «Королевы пончиков». И никакого противоречия никто не видел. Примерно тогда же начал складываться один из самых живучих экранных стереотипов — американский полицейский с пончиком. В кино и сериалах копы жуют донаты в патрульных машинах и участках, непременно пачкая форму сахарной пудрой. В «Твин Пиксе» этот образ довели до абсурда. В полицейском департаменте пончиками завален целый стол. Еще один знаменитый поклонник пончиков — Гомер Симпсон. Розовый донат с цветной посыпкой стал таким же узнаваемым атрибутом героя, как его белая рубашка, а любовь Гомера к пончикам — одной из постоянных шуток мультсериала. В фильме «Повар на колесах» в кадр попала уже реальная легенда — новоорлеанское кафе «Дю Монт», существующее с 19 века. Заведение знаменито своими «бенье» — квадратными французскими пончиками с сахарной пудрой. Остается лишь добавить, что происхождение знаменитой дырки в пончике однажды стало предметом почти судебного разбирательства. В 1940-х годах в Нью-Йорке устроили «Великий пончиковый спор». Специальные судьи выслушали несколько версий и постановили считать изобретателем голландского эмигранта Хэнсона Грегори. Он утверждал, что придумал пончик с отверстием еще в 1847 году, а позднее сожалел, что не запатентовал свое изобретение. Сам Грегори до этой победы не дожил и никаких дивидендов от своего изобретения, кроме, собственно, дырки от пончика, не получил.
1: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: 3.
7: 4.
6: 5 не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
12: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
16: 18+.
17: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Вам везет с Чанган. Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в октябре этого года автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск. Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке Чанган СС 75 плюс в кредит по программе Трейдинг. Кредит предоставляет АОТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54 82 82.

0: Реклама.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вам везет с Чанган. Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в октябре этого года автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск. Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке Чанган CS75+ в кредит по программе Трейдинг. Кредит предоставляет АО ТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на КВН-Алания.ру. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
5: Обновляете интерьер? В «Монолит Мебель» новое поступление столов и стульев. Стильный дизайн и проверенное качество для вашего дома. Ждем вас по адресу Калинина, 64. Телефон 58-95-30. «Монолит Мебель». Уют и стиль в каждой детали.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло Владикавказ 54-82-82.
10: Радио Монте-Карло.

0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: У Золотого Змея. История знаменитого пражского кафе «У Золотого Змея», расположенного на Карловой улице, легендарном Королевском пути от Карлового моста к Староместской площади, началась в начале 18 века, еще до открытия самого заведения. В Праге тогда поселился армянский торговец по имени Георгиес Диодатус, получивший у местных властей разрешение на необычную торговлю. Облаченный в турецкие шаровары с тюрбаном на голове, Георгиес ходил по пражским улочкам с небольшой печкой, на которой прямо на ходу разогревал воду и варил кофе, в небольших чашечках подавая прохожим напиток. О существовании кофе жители Праги знали и до появления Диодатуса. Однако продавали зерна тогда преимущественно в аптеках, как средство от несварения желудка. Поэтому кофе и воспринимался горожанами исключительно как лекарство, а не как вкусный и бодрящий напиток. Кофе Георгиеса тоже не сразу пришелся по вкусу пражанам. Многие сразу же выплевывали его, сочтя слишком горьким. Однако через какое-то время у торговца появились постоянные клиенты, число которых, а следовательно и доходы, с каждым днем росли. Уже в 1707 году Диодатус получил от императора Йозефа I разрешение на открытие заведения, где он мог бы подавать свой напиток посетителям. И уже год спустя в Праге была открыта первая кофейня «У Золотого Змея», названная так по имени дома, в котором она находилась.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
2: Чем прохладнее вечер, тем теплее музыка. Осень. На радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Грант». Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Грант». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Грант». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Грант Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама.
4: Осенние скидки в «Арктике». Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
5: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Угарный газ, опасность которой не имеет запаха и цвета. «Газпром» газораспределение Владикавказ предупреждает. Газовые приборы, которые не обслуживают специалисты, могут стать причиной трагедии. Каждый абонент обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования в своем доме. Закон регулирует строго. Нет договора – нет газа. Заключить договор можно в филиалах ООО «Газпром» газораспределение Владикавказ вашего района или позвонив по номеру 76 62 81.
7: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
8: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Грант», Гадиева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам везет с Чанган. Везет с уверенностью благодаря умной системе полного привода и поддержке интеллектуального адаптивного круиз-контроля. Везет с выгодой. Только в октябре этого года автомобили Чанган с выгодой до 950 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск. Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Данная выгода действительна при покупке Чанган CS75+, в кредит по программе Трейдинг. Кредит предоставляет АОТБ. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
7: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
8: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
1: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
3: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. На 01.10.2026 года. 18+.
5: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
6: 18+.
7: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. 18 лет Бруно Марс уехал с Гавайев в Лос-Анджелес. При этом он был абсолютно уверен, что для начала карьеры достаточно один раз спеть перед нужным человеком, и все пойдет как по маслу. Довольно быстро ему удалось подписать контракт с Motown Records, но сотрудничество продлилось недолго. Не принесла прорыва и работа с менеджментом Will.i.am. После этого Марс несколько лет оставался в тени, писал и продюсировал песни для других исполнителей, среди которых были Brandy, Sugar Babes и группа Menudo. Позже он вспоминал, что именно неудача с первым контрактом заставила его перестать ждать, пока его кто-то откроет, и начать пробиваться самому.
1: Bruno Mars. Treasure.

0: Погода на радио Монте-Карло Владикавказ. 12+.
1: Спонсор прогноза — мебельный салон «Гранд». Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Престиж, благородство, величие, «Гранд». Стиль, совершенство, великолепие. Мебельный салон «Гранд». Элитная мебель из ценных пород дерева. «Гранд Мебель». Роскошная мебель для вас. Гадиева, 81А.
0: Радио «Монте-Карло». 12+.
3: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная, 2В.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу: Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
2: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио «Монте-Карло» представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марвашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
9: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
3: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
3: 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
3: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» Владикавказ. 54-82-82.
6: Радио

0: реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 2020 года.

0: Кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
3: Время джаза на радио Монте-Карло.

0: «Время джаза» на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: В 12 лет я уже могла сыграть все джазовые стандарты, которые только возможно. Я покупала пластинки Уинтона Келли, Билла Эванса, Реда Гарланда, Арта Тейтума и других. И училась у каждого из них, повторяя и тщательно анализируя записанные ими соло. Элиана Элиас.

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Люди любят музыку, я люблю музыку. Вот, собственно, и весь секрет. Луи Армстронг.

0: реклама.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть

0: неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. The Lazy Song. The Lazy Song, что дословно означает «ленивая песня», появилась как раз в тот момент, когда ее авторы совершенно не хотели работать. Бруно Марс, Филипп Лоуренс, Ари Левин и певец Кейнан несколько дней безуспешно пытались написать новую песню и в очередной раз сидели в студии без результата. Марс произнес фразу о том, что сегодня ему вообще ничего не хочется делать. Она и стала основой будущей композиции. При этом записать нарочито простую песню оказалось непросто, особенно долго авторы подбирали подходящий ритм и ударные. А через несколько лет, после ее огромного успеха, сам Бруно Марс признавался в интервью, что «Lazy Song» ему вообще не нравится.
1: Бруно Марс. «The Lazy Song».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио

0: Монте-Карло, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00159 от 16 сентября 2019 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия Алания Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио Монте-Карло.